Бедный богатырь, пока бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А богатырь взял дрожащий точек в землю и почал гуляться. Меркурий все про затину, службе Аллах вас там научит. Меркурий все про струхи, ты весь стал лучше, стал. Он прикурил все про строительство, ты ноги срабились ему лучше. А ты полетел, задушил коня. Опять на него жить он вынял. Мог бежить назад бежал, чтобы отвернуться на сам человек. Меркурий все про струхи, может, ты весь танцы, любишь человечек. Меркурий все треть.